0: Cultures Connect. CJMR 1320. The voice of the city.
1: Точный час в Украине 20:37. Атмосферный тиск 764 миллиметра на секунду.